0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: на планете люди ищут половинки, на воде рисуют разные картинки. Годы убегают, половинки нету, и уже с другою ты идешь по свету. Вот и вся любовь,
1: вот и вся любовь,
0: быстрая река,

хочешь, я вернусь, но не навсегда. Ты же не забудешь, сколько песен спета, сколько рук холодных в твоих руках согрето, сколько глаз безумных ласково смотрели, а в душе остались

0: пока. Вот и вся любовь,
1: вот и вся любовь.
0: Талая вода, хочешь, я верну, но не навсегда. Собираю вещи, ставлю в коридоре, слезы на прощанье, как две капли в море. Если через годы не умрет надежда греть чужие руки,

звенящей болью. Яркая вспышка вдруг прогонит сон над спальным районом. Над горизонтом домов взорвался салют, как в день рождения сверкновый. Небесный огонь алым закатом свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел обжигающим ветром. Испепеляя сомнения сквозь тернии, словно комета, в самое сердце навечно. Обещаю.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
2: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал – «Россия-1», «НТВ», «ТВЦ», «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой» в Дербенте.
1: 101 FM.
2: Реклама.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Даргинская поговорка.
11: «Илмей урухкар, накведузар».
12: Глаза боятся, руки делают.
10: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Реклама на радио.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Диля Макла.
1: Осеннее настроение.
2: На радио Прибой.
1: Реклама.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

искренно любили, как верили в себя.

0: Это Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
9: Лезгинская поговорка.
10: Велерий стакурди, рекисня кодач.
11: Того, что не видят глаза, сердце не увидит.
9: Радио «Прибой».

Когда мы были молодыми. На радио Прибой «Шлягер». Sous le ciel de

Дагестане 9 часов утра. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8 928 875 0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 10 часов утра.
1: Каждую субботу программа «Познай себя». Опытные психологи разбирают сложные жизненные ситуации, дают практические советы и отвечают на вопросы слушателей.
2: Всех поприветствуем в нашу студию, потому как сегодня у нас день субботний, 3 октября, да, дождливая погода, но она все-таки нам напоминает о том времени, которое мы называем осень. Ну, для кого-то золотая, для кого-то она только началась, но в любом случае, друзья, настроение не подстать погоде, это правда. А мы сегодня вновь с Русланом Магомедовым, программа «Познай себя» сегодня будет раскрывать такую тему, как страх ответственности в отношениях. Прежде чем мы начнем с ним диалог, я хотела бы, чтобы и вы поучаствовали в этом. Напомним о том, что у нас временно пока более активно работает приложение WhatsApp и просто сообщение на номер 988-291-1007. Рады будем понять, как вы относитесь к этой теме, что вы чувствуете, и, возможно, у вас есть даже советы из жизненных ситуаций, которые вы можете дать нашим слушателям. Доброе утро, доброго дня.
3: Доброе утро.
2: Он такой внимательно слушает. Вот что значит хороший психолог, умение слушать – это талант. Почему мы сегодня решили поднять эту тему? Насколько

0: часто встречается чувство страха, ответственности в отношениях, кто больше несет ответственность за отношения, мужчина или женщина. И, может быть, есть какие ситуации, когда, ну, не сразу, но потом проявляется, что это чувство страха имеет место быть в отношении двух людей.
1: Защищает ли чувство страха, да?
0: А вообще, почему оно возникает, и когда оно может проявиться, и насколько нужно на это обращать внимание? И кому, да.
1: Доброе утро. Да, доброе утро, дорогие слушатели. На самом деле, это очень актуальная тема на сегодняшний день, когда взрослый вроде бы человек, но не готов к ответственности в отношениях. И мы видим, вот, ну, в психологическом языке это называется инфантильная семья, пара. Инфантильная пара, которые вот не повзрослели, вроде бы дети в психологическом понятии, но пытаются выстроить отношения. Вот как думаете, Зухра, когда ребенок что-то не получает, как он реагирует?
0: Ну, каждый я думаю, что здесь две части. Вот. Либо человек пытается добиться своего, либо уходит в подполье, так скажем, ведет себя пассивно, замирает, ну, как бы защищаясь таким образом.
1: Да.
0: То есть либо агрессивно, либо пассивно.
1: Первый ребенок начинает истерить, пока своего не добьется.
0: Да-да-да.
1: А второй ребенок уходит, я обиделся на вас.
0: Да,
1: и закрывается.
0: И причем, вы знаете, какой-то манипуляционный прием,
1: да.
0: Что быть обиженным. Ой, и все, значит, должны его успокоить.
1: А какая реакция мамы бывает обычно в таком случае?
0: У мамы.
1: У мамы, да. Сразу начинает утешать ребеночка, да?
0: Ну, да, причем используя разные способы.
1: Да.
0: Ну, а теперь этот человек, которого утешали в детстве, начинает взрослеть. Ну, то есть становится уже более самостоятельным.
1: Более зрелым в физическом плане.
0: В физическом, да. Возможно, создает свою семью. Но это чувство, что его должно успокаивать, остается
1: утешать.
0: Да. Он это ждет от партнера.
1: Да. И вот когда партнер начинает заявлять, что он не согласен с этим мнением, ему не хочется, он это воспринимает не как просто отказ партнера, а воспринимается: ты меня не любишь, ты меня не уважаешь, ты со мной не считаешься. И вот такая острая реакция на какой-то отказ со стороны партнера – это как раз-таки один из первых признаков немножко неготового, да, для отношения партнера. Это не касается не только мужчин, это касается и женщин в том числе. Но когда мы начинаем анализировать, откуда ноги растут, то здесь первая причина – гиперопека, а вторая причина, когда модель родителей был таким, вот они начинали игнорировать, даже есть, которые, вот один раз я слышал, что неделями, говорят, могут с ребенком не разговаривать, чтобы
0: это,
1: наказать его.
0: Такое дистанционное, ну, как сказать, возможно, отсутствие общения – один из способов наказания, наверное, для тех, кто не может по-другому.
1: Да. Да.
0: Но у меня здесь возник вопрос, вот пока вы сейчас приводили пример. Я думаю, что это не только отношения между мужчиной и женщиной ведет себя человек, испытывавший на себе чувство опеки. Но еще и в отношениях в коллективе это может быть. То есть это по отношению ко всем людям.
1: Да.
0: Но это хорошо, если это озвучивается, что вот...
1: Да.
0: Вы меня там не любите и все такое. А представьте, что это не озвучивается, и ты догадайся сам. И сам человек не понимает, почему он так поступает, и не видит в этом проблему.
1: Да.
0: А к чему может привести такая ситуация внутри семейных, внутри, скажем, коллективных отношений? Есть ли способ направить этого человека на правильный путь, или он должен осознать это сам?
1: Смотрите, когда вот так взрослый так себя ведет.
0: Ну, взрослый ребенок, по-другому.
1: Второй человек реально начинает ощущать за собой вину. Понимаете? И именно вот здесь начинается танец двух травмированных личностей. И что нужно второму человеку делать? Во-первых, понять, что происходит. И обозначить этот пункт своему партнеру. Сказать: от того, что я отказала, это не означает, что я тебя не уважаю или что я тебя не люблю. Это означает, что у меня в данный момент нет ресурса, нет возможности это сделать.
0: Так он не будет этого понимать, потому что никогда со стороны родителей такой ситуации не было, чтобы не было возможности. Всегда возможность была удовлетворить либо в общении, либо в материальном каком-то состоянии. Вот я просто хочу спросить, имеет ли возможность решение вот этого вопроса? То есть, или этим людям просто невозможно быть вместе, если один всегда манипулирует другим? То есть, возможно ли изменение человека при воздействии на него извне? Вот он просто не слышит, он просто не видит, что эта проблема есть.
1: Да, да, он не видит эту проблему.
0: Да, это, ну, чаще всего, ну, вы можете подтвердить, а можете опровергнуть. Я же не совсем так вот глубоко посвящена в вопросы психологии. Касается это ли детей, которые являются единственными в семье? То есть чаще всего проявляется у детей, которые являются единственными в семье, потому что все внимание было на них направлено. Вот это вот чувство обиды. Или это не зависит от количества детей в семейных, ну, в семье?
1: Это не зависит. Почему? Потому что бывает и младший ребенок, и старший ребенок, и любимый ребенок. Это зависит от того, какую модель родители внушали ему. Если он постоянно ощущает, что его любое желание должно быть в моменте исполнено, он уже и в мир выходит таким, и он начинает требовать от работодателя, от коллег, от всех
0: от
1: людей.
0: От всех буквально.
1: Да. Исполнение моментально, даже там нельзя промедлять сразу. Либо ты выполняешь, либо ты попадаешь в черный список для этого человека.
0: А возможно ли изменение этой ситуации? Почему я спрашиваю? Есть в моем окружении люди, которые даже диктуют, с кем общаться, с кем нет. Вот или я, или она. Ну вот имеется в виду между даже подругами.
1: Один из эффективных способов, когда беседуешь с таким человеком, нужно для него прояснять, что такое любовь и как, допустим, я проявляю любовь к этому человеку, да? Я начинаю говорить, ты знаешь, от того, что, вот, к примеру, вернемся к тому же отказу. Он говорит, если ты меня уважаешь, ты должен сделать это. А тут я говорю, ты, получается, мне условия ставишь?
0: Да.
1: Может ли быть условная любовь? Я скажу, сейчас ты понимаешь, что ты мне условия ставишь, если я это не сделаю, получается,
0: ты перестаешь со мной общаться и
1: автоматически
0: жить.
1: Значит, я тебя не уважаю, не люблю, не ценю. А если
0: и не нужен.
1: Да. А если, допустим, я это делаю, значит, я хороший, попадаю в этот список. А ты представь, если всю жизнь ты будешь вот так говорить мне, и я буду потакать твоим желаниям, твоим каким-то еще мыслям.
0: Капризом.
1: И постепенно к чему это приведет? Один будет страдать, а второй будет получать свои выгоды. От этого оба они проигрывают тоже. Потому что у первого накапливается обида, у второго эго еще больше раздувается. Но здесь, когда, допустим, он говорит, давай, от того, что я иногда отказываю тебя в чем-то, это не связано с тобой, это связано с моим желанием. Я имею иметь право, допустим, не хотеть там, калмыцкий чай, к примеру, да?
0: Или поехать на море.
1: Или еще что-то не хотеть. Но бывает ведь такое, Зухра, когда там мама готовит и говорит, это, знаете, это с детства, ну, в большинстве наших вот этих установок с детства идут. Мама говорит, если ты маму любишь, ты должен покушать завтрак.
0: За папу, за маму, за бабушку, за дедушку, ложечку.
1: Причем тут мама? Это же он кушает. Хочет, кушает, не хочет, не кушает. Вот это все установки, убеждения, они сразу не сказываются на жизни, но они накапливаются. И они потом делают для себя логические какие-то выводы. Вот так должно быть, и никак иначе.
0: Ну вот мне кажется, я могу быть не права, но если человек, общаясь с другим человеком, ставит ему условия, имеет в виду, давит или манипулирует, правильнее будет, и не встречая отпора, продолжает это оставаться в его характере. А если он встречает отпор, он с этим не соглашается, он отдаляется, и отношения рушатся. А вот когда он может прийти к выводу, что он не прав, диктуя от другого человека то, что ему хочется? Сколько времени должно пройти, чтобы он это понял, и от чего это зависит, понимание этого вопроса, что в этом проблема, в нем самом, и что это создает негативное отношение в семейной жизни, в отношениях с детьми даже?
1: Здесь нельзя дать однозначного ответа, так как если у человека расстройство психологического характера, к примеру, это уже неизлечимо. Если, допустим, расстройство нарциссическое расстройство, наверное, все слышали, наши радиослушатели.
0: Ну да, что он себя любит больше всех.
1: Это даже не просто любовь. Вот, допустим,
0: эгоизм.
1: Ассоциация психологов – это уже психологическое расстройство.
0: Ага.
1: Оно на границе психопатии находится, понимаете?
0: Вот представьте, другой человек едет об этом, да. Или ему об этом скажет. Ну,
1: есть врожденная часть, и есть, когда уже изменения, физические изменения в мозге. А есть еще также, когда в процессе каких-то травм, психологических травм, ребенок формирует как защитную реакцию. Ну, броню мы называем, да, вот. Я хочу терминологию употреблять здесь, чтобы было понятно. Ну, нарцисс вырабатывает свои методы, свои подходы, свои какие-то вот установки, чтобы выстроить безопасный мир вокруг себя. И человеку, ведь человек, каждый из нас нуждается в любви, внимании, в поддержке.
0: Но один больше, другой меньше.
1: Да. Кто-то целиком хочет поглотить второго, а второе хочет просто получать. И вот, допустим, здесь, так как есть потребность, и он не может приближаться к человеку. Угу. Вот что происходит, как раз-таки вот страх ответственности. Ну, вы можете также вбить в интернете. Есть такое понятие «избегающий тип». Это когда вроде бы он есть в вашей жизни, но его и нету.
0: А когда это проявляется и от чего это зависит?
1: Это проявляется от того, что человек глубоко травмирован, и тем самым он хочет этой любви, но у него столько вот неправильных установок и убеждений в голове, что люди с ним не идут на контакт. И тогда что делает человек? Он же не скажет со мной что-то не то, он скажет весь мир плохой. И вот так он настраивается, вот так рождаются маньяки, так рождаются психопаты. Вот это своего рода, но крайности, которые уходят, это, конечно, одна часть. Но другие начинают изолировать себя от общества в полной мере, говоря, вот сейчас все люди испортились. Ну, люди не портятся. Люди, какими они были миллион лет назад, и сейчас они такие же. Просто у каждого свой характер, свое понимание, свое мировоззрение, свои взгляды, и нам нужно научиться правильно взаимодействовать с этими людьми.
0: Согласны ли вы, друзья, что мы не меняемся, что мы какие были, такие и есть? Я имею в виду даже взять несколько сот лет. 8-9-8-8-2-91-10-07, приложение WhatsApp и просто сообщение. Мы работаем в последнее время именно с этими предложениями. Ждем ваших откликов и вернемся к вам после информационного блока.
2: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя» – программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех. Реклама на радио.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.
2: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя». Программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
0: Семейным психологом Русланом Магомедовым сегодня мы ведем беседу по поводу страха ответственности в отношениях. И, как уже было выяснено, что это не всегда про нежелание взрослеть или инфантильность, это как принято считать. А чаще всего это глубоко спрятанная защитная реакция, которая берет начало в нашем прошлом, вернее, в детстве, или среди тех людей, которые нас окружают. И как мы, как вообще-то мы понимаем слово ответственность вообще? Что это означает, ответственность? Это... потеря свободы, или это боишься не потянуть семью там, или отношения, или от тебя требуют эти отношения гиперответственности, ты это чувствуешь, и ты этого боишься. Ну вот какой смысл мы вкладываем в ответственность?
1: Вот, допустим, нам с раннего детства показывали красивые фильмы, мы читаем красивые книги про
0: сказки.
1: Любовь, про отношения, да, сказки в том числе. И там нам показывают, что в мире все дается легко, без никаких вот трудностей, сложностей. И вот там всегда говорят, они любили долго и счастливо, и в один прекрасный день вместе ушли. Но такого, к сожалению, не бывает. Почему? Потому что, когда мы вступаем в отношения, мы должны понять, что мы вступаем в отношения не с роботом, а с человеком, у которого тоже есть свой багаж знаний, опыта, традиций, воспитания. И, конечно же, вероятность конфликта вот двух вселенных возрастает несколько крат. Я хотел бы здесь еще затронуть, Зухра, как вот эти люди начинают проявлять. Допустим, происходит ссора какая-то, да?
0: Кстати, ссора тоже может произойти из-за того, что ты не чувствуешь ту опеку, то отношение, которое было в семье, где были родители.
1: Да.
0: Особенно если всего один родитель, он прям любит тебя до невозможности. И встречаясь в реальной жизни, что ты тоже должен что-то отдавать, тут тоже начинается конфликт.
1: Да, потому что материнская любовь и любовь у жены – это совершенно разные вещи.
0: Или мужа.
1: Да, мама любит априори. Она любит без
0: вопреки
1: никаких требований, а жена, конечно, будет иметь свои требования, и это нормально. Здесь просто как только они сталкиваются с какой-то проблемой, так как он не готов к этим эмоциям, он начинает игнорировать жену, ну, так получается. А жена что слышит в этот момент, что чувствует в этот момент? Она чувствует, что ее не уважают, с ней не считаются, с ее состоянием тревоги человек не хочет ничего общего иметь. И в моменте это говорит о том, что он не готов нести ответственность за различные состояния своего партнера, который является живым человеком.
0: Он просто не знает, что... А вообще кто ответственен за отношения? Оба?
1: Оба.
0: А он считает, что он не должен нести ответственность, что это все, ну, как бы... Ну, это подсознательно, это, я озвучиваю.
1: Да,
0: и
1: когда
0: мысли.
1: Люди начинают скидывать друг на друга, он начинает говорить с ней что-то не то, а она начинает говорить, что ему безразлично, что я чувствую, что я переживаю, и они по-своему правы. А тут, допустим, вместо... что стоило вообще сделать, если человек не избегающий тип, да, он готов выйти на контакт с человеком, выдержать вот эту бурю эмоций и спокойно донести свою позицию до своего партнера. А не, чтобы это не было так, что вот ты должна, обязана, и вот это все, конечно, усложняет.
0: Ну а что может произойти, человек, встречаясь с неизвестным поведением или, возможно, своим ощущением, идет к тому, кому он доверяет. А кому он доверяет? Конечно, к родителям.
1: Да.
0: И вот тут позиция родителя уже будет не, ну, как мама или
1: да.
0: Как мама, как отец.
1: С обоих сторон так будет.
0: Я имею в виду, что, конечно, та сторона поддержит родное чадо.
1: Знаете, вот бывает такое, когда и девушка обращается, и парень обращается, и всегда родители будут поддерживать, ну, в большинстве своем, позиции своего ребенка. Потому что для них он очень близкий. Почему я рекомендую, прежде чем там бежать к родителям и все туда выливать, сначала вы вдвоем должны обратиться к специалисту, и чтобы нейтральный взгляд был на ваши отношения, что вообще происходит. И когда вы для себя разбираете, что происходит, если вы справляетесь, не надо вовлекать родителей, потому что если вы это один раз делаете, у родителей эта обида на этого мужа или на жену не пройдут. Они будут только множиться. Потому что когда человек настраивается негативно, мы начинаем замечать очень много нехороших качеств в другом человеке.
0: Ну, это, как говорится, смотрят две группы людей, смотрели на одну и ту же картину.
1: Да.
0: Одним дали задание посмотреть, какой он мужественный, там, полководец был. Какой он, а другому сказать, посмотрите, какой он злобный. Как... И вы знаете, вот эти две группы, они нашли все эти черты. Ну, можно ли считать избегание ответственности за отношения или страх за ответственность отношений, то, что ты делишься с близким человеком при малейшем, так скажем, малейшей ссоре? Можно ли это считать страхом ответственности? То есть ты таким образом перекладываешь решение на другого человека.
1: Да.
0: Это раз. Во-вторых, ну, понятное дело, что вот почему тогда страх этот возникает? Вот, ну как, в чем это может проявляться? Во-первых, это нежелание строить отношения вообще. Ну, так, ладно.
1: Нет, желание-то у всех бывает, но
0: строить
1: они не строить, они хотят готовое получить.
0: Конечно, потому что они...
1: Но не хотят выстраивать это.
0: И вот если родитель выбирает спутника жизни для своего чада, вам не кажется, что здесь перекладывание ответственности за отношения с ребенком, который будет жить в дальнейшем или строить свою судьбу, родители берут на себя? И вот это то, что они берут на себя, эту ответственность, ну, у кого-то в большей степени, у кого-то меньше, может быть, не дает человеку понять, что решает все-таки он.
1: А знаете, как бывает, Сухра?
0: Не знаю.
1: Вот представьте, ребенок растет с гиперопекающей мамой, допустим. Он всю жизнь мама и кормит, и поет, и
0: мамочка
1: всё
0: же
1: делает,
0: любит,
1: да.
0: Конечно.
1: И в итоге мама ищет такую невестку, которая также за ним будет ухаживать.
0: Это правда.
1: И она начинает говорить: это мой король, мой идеал, и у него формируется в голове, она просто не понимает, что она оказывает ему медвежью услугу. Но мы, как, наверное, радиослушатели знают, медведь от любви начинает обнимать человека и начинает ему ломать кости. Вот то же самое происходит здесь, медвежья услуга оказывается, потому что у человека искажается форма вот реальности. Он начинает это воспринимать как данность. Так должно быть. И потом, когда другой человек говорит: я не хочу там опекать тебя, как маленького ребенка, ты же мне не сыночек, тут человек уже начинает обижаться.
0: Да, это правда.
1: Как, какая же ты неблагодарная. Я же там это делаю, то делаю.
0: То есть он ждет отношения мамочки.
1: Он ждет похвалы, он ждет постоянной опеки. Ну и обратно также может быть. Здесь обратите, пожалуйста, внимание, радиоведущие, радиослушатели, что мы не только к мужчинам, но и к женщинам то же самое. Бывают и девушки, которые инфантильны и не готовы к отношениям, и ведут в отношениях как дети. Взрослый человек в отношениях, он пытается выйти на диалог. И он говорит не в обвинительным тоном, он пытается донести свою позицию. И другой человек тоже начинает доносить свою позицию, и они находят точки соприкосновения. Здесь, знаете, еще избегающий тип, он часто говорит: «Я не готов к обязательствам». И всячески, когда какая-то часть обязательства накладывается на мужа или на жену, они отрезают на корню, говорят: я не должна это делать, или я не должен это делать.
0: Или я не хочу это делать, поэтому строить отношения с этим человеком я не буду. А возможно ли вообще решение этой проблемы самому человеку? Или с помощью партнера? Или, как вы говорите, нужно прийти к специалисту? То есть, насколько я поняла, люди, которые воспитаны в идеальных условиях в семье, они сложны для партнера в будущем.
1: Да.
0: А для кого они больше сложны? Для себя самих или для...
1: Да, они не понимают вообще, что происходит. Потому что, знаете...
0: Они не хотят это... понимать. Почему? Вот потому что им и так благоприятно. А зачем им меняться? Когда так
1: голову,
0: все хорошо.
1: В голову человека внедряется ложная идеология. Он же верит этой идеологии. И вот когда рушится эта идеология, рушится у него и целый мир. И поэтому он до последнего будет держаться, что так должно быть. И он там меняет первую жену, вторую жену, третью жену, и что-то не попадаются те, которые нормально. И тем самым человек недоумение. Только потом, возможно, дойдет до этого человека. А любой человек, даже если мы возьмем самую идеальную, спокойную жену на свете, у нее тоже будут свои эмоции, свои переживания, свои страхи. Нету такого человека, с которым, вот, как нам показывают в фильмах, в романтических каких-то книгах, где вот они нашли и так счастливо жили. А вы знаете, за этим счастьем всегда следуют сложности. И вот наша жизнь, она идет зигзагами, она не идет вот прямо вверх.
0: Полоса белая,
1: вверх,
0: полоса черная.
1: Да, в нашей жизни бывают падения, сложности, и именно во время кризиса либо эти отношения будут укрепляться, либо эти отношения будут разрушаться, потому что, представьте, в самый трудный момент и для мужа, и для жены они друг друга предают, они друг на друга перекладывают ответственность, и никто не хочет вот как бы на себя брать ответственность. Еще вот человек, который не готов к ответственности, чаще всего начинает в партнере замечать какие-то мелкие поступки, мелкие ошибки, и начинает их увеличивать, показывать, вот смотри.
0: А почему это происходит?
1: Да, чтобы держать человека под контролем, под манипуляцией. Если вам кто-либо пытается внушить чувство вины, вы всегда должны понимать, что этот человек вами хочет управлять. Поэтому, кто бы вам не внушал чувство вины, задайтесь вопросом, чего же этот человек от вас хочет.
0: Ну, это хорошо, если один человек, который любит себя, хочет, чтобы было так, как он считает, все везде контролировать. А представьте, возможен ли союз между двумя людьми одинаковыми? То есть и один, и второй...
1: Манипуляторы, да?
0: Я имею в виду, считает, что так должно быть. Причем это не просто фильмы. Вы знаете, свой тип семьи, в которой человек рос, например, человек растет в любви, в уважении среде, и он, конечно, будет искать такие же отношения в будущем.
1: Да.
0: А вот представьте, два человека одинаковые, которые требуют к себе внимания и считают, что другой все время не прав. Возможно ли отношения между этими людьми в будущем, или это все-таки сразу крах?
1: Имеется в виду, если
0: два нарцисса
1: встретились,
0: два,
1: которые любят друг друга больше всех на свете.
0: Ну, мне кажется, ну, два одинаковых, как метод конкурентного взаимоотношения.
1: Ну, там доминировать, если... Там все равно будет доминация одного. Во-первых, интеллект. Во-вторых, как человек подходит. Тут нельзя дать... четко формулировку сказать, нет, у них точно развалится. Бывает такое, что один подчиняет другого разными способами, изучая его слабости. Но нарциссы, кстати, они, у них очень сильная чуйка. Они нарцисс видит издалека, как говорится. И они, когда встречаются два нарцисса, вот представьте, в компании они видны бывают, каждый из них перетягивает одеяло в свою сторону. Им важно, чтобы ими восхищались и их постоянно замечали. Вот
0: это
1: эмоциональное поглаживание им необходимо. И вот второй, когда видит это, второй нарцисс, как что первый нарцисс тянет, вот у него тревога. Вот меня лишают внимания, ой, меня правда. Лишают любви. И тут начинает взаимное покусывание друг друга.
0: Угу.
1: Но там побеждает именно тот, кто более такой и властный. У таких людей, скажем так, нездоров, но не эмоционально незрелых, так будет правильно, они делят людей на две категории. Первая категория – тем, кем они восхищаются, они чуть ли не идеализируют их. И вторая категория – тех, кого они презирают.
0: А могут ли они восхищаться другими, кроме себя самих?
1: Да, конечно. Они,
0: это такая редкость.
1: Нарциссы, они восхищаются. У них обязательно бывают свои кумиры. Вот это может быть не обязательно, это может быть историческая фигура. Но это люди, которые вот достигли больших высот. Это
0: просто мне кажется, человек, который себя очень сильно любит, он будет искать отрицательные черты, негативные черты в том человеке, кто их превосходит. И таким образом себя успокаивает.
1: Да. Сейчас мы говорим о зависти. Угу. Вот, допустим, когда...
0: А это все-таки зависть. Угу.
1: Ну, смотрите, зависть, с одной стороны, оно является и двигателем к успеху.
0: Но это белое.
1: При правильном использовании зависти. При неправильном человек начинает обесценивать того, вот это может быть по отношению, допустим, к соседу, к однокласснику, ну, человеку, который находится практически наравне, и он добился успеха, а у него не получилось. Вместо того, чтобы признать спокойно себе, да, у меня не получилось, потому что успех – это не всегда там его усердный труд, но там и фактор счастливого случая может сработать.
0: Да, большая часть.
1: Да. И человек начинает обесценивать того, чтобы себя утешать. Вот о чем, наверное, вы говорите.
0: Да, вот об этом.
1: А я говорю чуть-чуть о другом.
0: Угу.
1: У нарциссов чаще всего бывает еще человек, которым они восхищаются.
0: За
1: они
0: кем
1: боготворят
0: стремятся.
1: Этого человека, потому что им нравится то слава, то любовь, которую этот человек получил. И за счет этого они говорят, если я достигну до этого уровня, меня тоже полюбят так же.
0: Ну что, друзья, страх ответственности, это, конечно, эхо детства. Это нежелание брать ответственность, потому как человек боится. Вдруг я не потяну и не сделаю другого человека счастливым. Где-то, ну, может быть, это ответственность как бы в отношениях, что если вдруг я начну эти отношения, я уже перестану быть самим собой и быть счастливым. А как еще на самом деле, друзья, проявляется страх перед отношениями, страх ответственности, что с этим делать, мы продолжим сразу после информационного блока.
10: Познай себя. Консультация эксперта.
0: Реклама.
11: Где дешевле, там и возьмем.
12: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
11: Тогда куда?
12: В «Крыши мира». Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
11: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
13: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева, проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
15: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
16: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
17: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
18: Познай себя. Консультация эксперта.
0: Экспертом нашей студии является семейный психолог Руслан Магомедов. Мы с ним сегодня с утра уже с 10 часов говорим о том, почему возникает страх ответственности в отношениях. То есть, почему человек боится принимать на себя ответственность за те отношения, которые строит. И вот так... Почему, когда человек выбирает одного, ему кажется, что он теряет всех остальных? Вот этот хотелось бы вопрос задать. То есть, почему он не хочет вообще начинать отношения? Да. Мы об этом. Вот. И такой вопрос. А если человек вообще никого не выбирает? Ну, ладно, ты боишься. Да. Так, смотришь, ой, этот человек не подходит. Ой, вот это у него не то, это не то, это не то. То есть, как говорят... Человек выбирает одного, второго, третьего. На самом деле причина может быть в страхе того, что отношения может где-то не получиться. А вот если вообще не выбирать, тогда почему? Ну, за что человек тогда боится отвечать, если он вообще ничего не выбирает?
1: Да, давайте сначала вот разберем первый вопрос.
0: Давайте.
1: Почему человек вообще боится выбрать? Во-первых, когда человек выбирает, создается ощущение, что он лишается... в будущем выбирать.
0: Да.
1: И вот хочется ведь постоянно вот этой новизны. Вот вы знаете, в самом процессе поиска...
0: Типа
1: вот...
0: он теперь будет в тюрьме, в смысле отношений. Да. И оттуда уже не выберется.
1: Брак.
0: А его, ну как, некоторые считают, что...
1: Клетки брака, да?
0: Как это... Одного человека выбрать и больше ни туда, ни сюда. То есть, ну, наверное, от общества тоже зависит.
1: Да. Вот я часто вспоминаю такой мем. Человек женится, и друг у него спрашивает, а зачем тебе вообще отношения, брак? Ты понимаешь, к чему ты идешь? И он вместо того, чтобы напутствовать что-то хорошее сказать, и потом тот задумывается... И решает убегать. Вот сам обычно же невестки убегают со свадьбы. Он сам жених убежал с этой свадьбы.
0: Ага, все понятно.
1: Да, здесь, во-первых, постоянное ощущение новизны, ощущение, что есть какой-то вот идеальный партнер. И пока человек в самом процессе находится, он таит надежду внутри и думает, что я встречу именно того или именно ее, какую-то идеальную, которой вообще нету. Помните, вот в «Алисе в стране чудес» был такой фрагмент, когда вот Алиса вернулась, и она говорит, тетя, нету этого белого принца, найдите себе любого там жениха и выходите замуж. А там уже тетя была
0: в преклонном возрасте.
1: И она ждала именно того принца на белом коне. Вот как раз-таки здесь он тоже может ждать ту идеальную девушку, которая вот будет прекрасно его понимать, там во всем ему угождать. Также она будет яркой, самостоятельной. Вот понимаете, тут столько противоречий требований к человеку, что, к сожалению, такой в природе... Но маловероятно, что существует.
0: Вы знаете, что я заметила в жизни? Ну, у нас тут, конечно, нет такого секрета, родственные браки, и, ну, даже пусть не совсем родственники, но все с одного села и все такое. К своим таких требований нет, а вот, скажем, с другого села, с другого района, к ним такие требования идеальны, что она должна быть вот такой, вот такой, вот такой. Почему? Вопрос.
1: Это очень острый вопрос.
0: Острый вопрос, и проблема-то в ком вообще? Почему к другим одни требования, а к другим как? Это лояльно. Связано ли это?
1: Когда кто-то нападает на вас, в прямом смысле слова, сразу задавайтесь вопросом, что происходит? Почему человек так по отношению ко мне ведет себя? Вы знаете, даже вот с других городов, которые берут невесты и так далее, они же все разные.
0: Конечно.
1: И вот, к большому сожалению, в нашем обществе не помогают. Вот нам говорят, обязательно надо слушаться старших, обязательно они всегда правы. И вот я понимаю, уважение должно быть, но человек также должен уважать и себя тоже. Угу. Имеет ли право, Зухра, мама оскорблять свою дочь за ее внешность? Ну, допустим, там, за глаза или так, за какую-то внешность. Может, у нее там рост не такой, может, у нее что-то еще.
0: За поведение.
1: Или за поведение, за характер. Никто не вправе, даже родная мама, которая родила, не вправе унижать свое чадо. Потому что вот это все равно уникально. Каждый человек, он по-своему уникален. И вот когда человек, вот возвращаясь к вашему вопросу, когда человек понимает внутреннюю самоценность, он культурно, не переходя на личности и не переходя на оскорбления, очень аккуратно будет обозначать свои позиции.
0: Если он имеет свою позицию, с этим я согласна. Ну, молодой человек или
1: она,
0: там, или она.
1: Или он,
0: да,
1: или она.
0: Ну, тут нет различий мужской и женский пол.
1: Просто мне... Тут мы всегда перекладываем ответственность только на мужа. Я понимаю, муж должен поговорить со своими родственниками, да? Но также и она должна четко понимать свою собственную самоценность. Пока она в этом не разберется, каждый мимо проходящий ей будет делать замечания, поучать ее жизни, и она внутри будет разрушаться сама. А в этот момент другие люди это как норму будут воспринимать.
0: Но здесь я имела в виду, что не другие говорят, а через мужа воздействовать на ее психику.
1: А, через мужа.
0: Через мужа, да. И именно муж, я так поняла, вот ответ на мой вопрос, что от окружения молодого человека или этой семьи зависит многое.
1: Хорошо.
0: То есть, насколько
1: давайте,
0: они требовательны.
1: Давайте, Зухра, такой пример приведем. Вот, к примеру, приходят родственники, тети, там,
0: ну, понятно,
1: еще кто-то, и начинают делать замечания твоей жене, ну, и говорят, вот какая же она грязнуля у тебя. Ну, тонко намекает. Женщины же умеют так витиевато подходить к вопросу. А тут, если муж начнет публично унижать свою жену и говорить, да, она такая, и жаловаться на свою жену, он не понимает, что он себя унижает в первую очередь. Он должен ей... Конечно, если ему что-то в ней не нравится, он должен с ней один на один обсуждать. Не с родственниками, не с мамой и не с кем-то. И когда вот эти же родственники увидят, что он ее уважает и считается с ней...
0: А они перестанут это делать.
1: Да, они перестанут. А если они увидят, что он, наоборот, поддакивает, еще сам высмеивает свою жену, ну, это его лицо. Потому что жена – это его жена. Он несет ответственность за нее. Они завтра и его будут высмеивать в том числе.
0: А может ли проявляться страх в отношениях, что ты не сможешь противостоять родным вот даже в этом вопросе в будущем? И поэтому человек может бояться вообще создать семью. Сказать, ой, я не смогу, вот это все, они ее не примут, они, ну, в общем, все, я это не смогу. Может ли это являться фактором?
1: Да, может, может. Но если человек, допустим, сепарацию от своих родителей не прошел, скажем так, не отделился эмоционально, финансово, во всех смыслах, те будут понукать, ну, они будут и правы, с одной стороны. Они скажут, ты же в нашем доме живешь, угу. ты питаешься нашим хлебом.
0: Мы
1: пожалуйста,
0: тебя содержим.
1: Пожалуйста, живите по нашим правилам. А если он скажет, я живу по своим средствам, у меня есть своя философия жизни, которая не противоречит там божественным указам каким-то, пожалуйста, не влезайте, мы сами решим. И вот смотрите, если есть проблема в семье, эту проблему должны решать муж и жена. Но для этого они оба должны работать над собой, каждый из них. Потому что, знаете, Зухра, некоторые это оправдывают тем, вот жена может оказаться инфантильным, а муж может зрелым оказаться. Он ее защищает, и в итоге ее инфантильность еще больше начинает раздуваться. Угу. От этого страдает уже семья и отношения. А когда уже и она начинает понимать, сама развиваться, тогда уже и отношения с родственниками сохраняются, и отношения в браке сохраняются. Но когда, к сожалению, она эмоционально незрелая, как ребенок себя ведет, родители там, видя это, указывают сыну, говорят, как она себя там ведет, там, когда гости приходят, когда этот. И на этом фоне конфликт, и его ставят в выбор между женой и родителями. Но это такой выбор нельзя ставить перед ребенком. Ни родители не имеют права так ставить, ни жена не имеет права там, ставить такой ультиматум. Там, кто может отказаться от родной матери? Мне кажется, только сумасшедшие.
0: Ну, конечно.
1: Да.
0: И самые
1: здесь,
0: близкие люди.
1: Здесь, как бы ни было, если мама где-то несправедливо поступает, мы в предыдущих эфирах об этом обсуждали, он должен с мамой поговорить. Если жена несправедливо поступает, он должен обсудить это с женой.
0: Мне кажется, что вообще в нормальных отношениях не должен стоять вопрос, я там, ну, скажем, чтобы было противостояние между родными, близкими и этими отношениями. То есть получается, что либо эти отношения, либо отношения с близкими. В нормальных отношениях такого не должно быть. Вы согласны с этим? Что не должно быть условий, или, по крайней мере, не должна ситуация, где человека выводят на выбор между родными и между новыми отношениями. Если такой вопрос стоит, наверное, тоже человеку страшно создать новые отношения, потому что он воспринимает, что эти новые отношения отдалят их отдалят его от людей, которых он очень любит.
1: Смотрите, да. Вот, допустим, к примеру, когда любые отношения, когда два человека, они не могут брать ответственности, эту ответственность кто-то другой возьмет. И чаще всего эту ответственность берут родители. Чтобы этого не происходило, но потихоньку, поэтапно человек должен прийти к тому, в моей семье постепенно должно, как мы с женой совместно решим. А они могут рекомендации свои дать. Вот тогда уже эта семья укрепляется с годами. Если же там, допустим, ее мнение вообще не в счет, там муж тоже где-то гуляет.
0: Ну, ему удобно. И родители обеспечат, он живет так, как хочет, и делает все, как хочет. Ну, то есть отдалиться даже от родителей в самостоятельности в жизни ему не хочется, потому что он боится ответственности в новых отношениях. То есть он не уверен, на мой взгляд, и не уверен, что он сможет вообще создать семью, содержать семью. Время, обстоятельства, что может помочь сделать его более взрослее, на ваш взгляд?
1: Более взрослым его будет делать только сложности, с которыми он будет в жизни сталкиваться. И знаете, люди, которые не берут ответственность за свою жизнь, они очень глубоко страдают. Они и не верят в себя, и плюс к тому возлагают ответственность за свою жизнь, в чужие руки отдают как бы. А чужой человек не может тебя сделать счастливым.
0: Только даже ты сам.
1: Только ты сам. Потому что как чужой человек поймет, чего тебе хочется в этой жизни? У него свое видение счастья, у тебя свое видение счастья. Даже вот когда рождаются дети, насколько братья и сестры по характеру, темпераменту, взглядам бывают совершенно разные.
0: Можно ли поставить равенство между тем, что очень хорошая, благоприятная жизнь в детстве и юности может повлиять на возникновение страхов и ухода от ответственности в отношениях? Об этом сразу после информационного блока.
19: Телефон прямого эфира 8-988-291-1007.
20: Реклама.
21: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в одном». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
23: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
24: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
25: Радио «Прибой» и Зухра Камалова представляют «Познай себя». Программа, где встречается наука, психология и реальные вопросы жизни. Доступна для всех.
0: Ответственность в отношениях – это не про должен, а про выбираю. Конечно, здоровая ответственность – это не когда ты несешь на плечах счастье другого, за все отвечаешь, отвечаешь за свои чувства, за свои слова. А это просто ты хочешь, честно, быть счастливым, и чтобы рядом с тобой тоже был счастливый человек. И вот мы почти что завершаем нашу программу, но прежде чем мы ее завершим, вот тут я вспомнила фразу «Кто мало видел, тот много плачет».
1: Да. В жизни,
0: я имею в виду. Вот, может быть, очень хорошее, так скажем, пылинки сдувают с человека, ну, всю обеспеченность материальная. То есть, когда человек не знает вообще ничего плохого, и он в будущем в большей степени, насколько я поняла, будет бояться ответственности отношений, то ответственность будет перекладывать на другого.
1: Да.
0: И как вот быть, может быть, какие-то советы сейчас воспитывающих детей и советы всем тем, кто прошел через этот путь, каким образом сгладить тот страх или, возможно, что нужно сделать, чтобы человек вырос или повзрослел вовремя, так скажем,
1: вообще, в отношении конечно, создать здоровье. На пути становления личности ребенок должен проходить определенные пути становления, и в каждом отрезке возраста есть те преграды, которые ребенок должен проходить. Вы знаете, Зухра, у нас несколько веков назад была такая традиция в Дагестане и у кавказских народов. С 13 лет отдавали сына в чужую семью.
0: Ух ты.
1: С 12, именно вот с подросткового возраста. Это делалось с целью того, чтобы сохранять вот эти близкие отношения между народами. И что интересно, Дагестан – это уникальный регион. За многовековую историю у нас не было ни разу межнациональных войн. Вот представьте, все в мире между собой перевоевали, а в Дагестане не было такого, чтобы одна нация нападала на другую нацию. Почему так происходило?
0: Почему?
1: Мы настолько взаимосвязаны между собой, культурой, ценностями, взглядами. Даже вот были периоды, когда вот одна нация могла исповедовать там христианство, другая нация могла исповедовать ислам, но они все равно поддерживали друг друга. Вот это единство Дагестана, оно на самом деле уникально по-своему. И вот возвращаясь к нашей проблеме, отдавали ребенка в подростковом возрасте чужой семье, и там он воспитывался. Там же не будут, там нету мамочки, которая там будет лелеять, пылинки сдувать. Это помогало ему сформировать характер. И он также обретал уже вторых родителей.
0: Ну, это как кунаки получается, да?
1: Да. И что помогать вот, в современное время, так как уже куначество не так развито, как тогда, есть другой способ, как это можно сделать. Во-первых, это может быть тренер по спорту. Если есть хороший тренер, именно благодаря этому тренеру он может помочь ему в становлении личности. Это может быть классный руководитель, это может быть учитель, наставник, кто угодно, вот который...
0: Обладает авторитетом.
1: Да, авторитетом для этого мальчика. Девушки. А если же он постоянно находится подле родителей, постепенно он начинает деградировать. Он не проходит школу улицы, школу жизни. И вот когда сталкивается с сложностью, он сразу убегает в свою нору. Uh-huh. Чтобы этого не происходило, нам нужно помочь ребенку
0: социализироваться
1: и приспособиться к сложным ситуациям, научиться правильно реагировать. И вот когда ребенок сталкивается с конфликтом, с каким-то, не бежат

0: сказал, надо выяснять, понять, и тогда мы потихоньку учим ребенка
1: быть более ответственным в своих отношениях. И, наверное, при возникновении страха человек, анализируя именно свои чувства, может на этот вопрос ответить. Чего именно я боюсь лишиться, если я стану ближе с другим человеком? Угу. И вот, отвечая на этот вопрос, наверное, это и будет тот самый ключ, чтобы перестать бежать, начать строить по-новому отношения, даже те, которые уже были созданы.
0: Конечно.
1: Так что, друзья, чувство страха, оно возникает у всех и всегда, но мы можем этим управлять. Бояться и винить себя за этот страх нам не нужно, а самое главное пытаться, ну, признать и пытаться с ним бороться.
0: В процессе отношений мы будем сталкиваться с сложностями, трудностями, лишениями, но именно вот это сам по себе путь помогает нам созревать как личность. Это сейчас не могу вспомнить. Вот именно та лопата, которая копает, начинает блестеть, а та, которая не копает и лежит в углу, он начинает ржаветь. И когда человек сталкивается с сложностями, трудностями, это оттачивает его характер. А когда человек не пробует просто и начинает, что все как-то не так в этом идеальном мире, то, к сожалению, все нормально в этом мире, просто мы должны с собой разобраться.
1: И еще такое вот напоследок, если человек чувствует, что, ну, в качестве ответа, чего я именно боюсь, быть самим собой, то есть если он создаст отношения, это сделать его несчастливым, потому что он перестанет быть самим собой, наверное, стоит задуматься, с тем ли ты человеком создаешь отношения в будущем более серьезные.
0: Да, конечно, бывают отношения, когда реально партнер не подходит. Это нормально, человек может спокойно для себя решить. Бывает такое, что человек просто хочет убежать от отношений, сказать вот мне никто...
1: От одних отношений убежать в другие, такое тоже встречается.
0: Вот эта вечная беготня, если она не прекращается, значит, здесь человек как бы не готов к отношениям. Да, он будет наступать несколько раз на грабли, если он будет извлекать уроки из этого всего и работать над собой, то есть хоть какие-то шансы на улучшение отношений. Да.
1: Спасибо большое. Страх ответственности в отношениях. Мы сегодня говорили об этом с семейным психологом Русланом Магомедовым. Более 18 лет у него опыт в этой части психологии, друзья.
0: Да, с 18-го года.
1: С 18-го года. Ну да, более уже сколько так, 6?
0: Да.
1: 8. А, 8 лет,
0: да. 2007 года работал в школе, есть и педагогический опыт, но там же тоже мы
1: тоже
0: сталкиваемся.
1: Отношения. Ну что, спасибо вам большое, я думаю, что в следующую программу мы обязательно продолжим тему отношений, семейных отношений. Спасибо вам, удачи.
0: Благодарю, Зухра,
1: было
0: очень приятно.
1: И здоровья.
0: До свидания.
1: До свидания. Пожелаем ему удачи, друзья, и напомню о том, что у нас, конечно же, границ нового музыкального, будем вспоминать о том, что было.
2: В Дагестане 11 часов.

0: Реклама на радио.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109. 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: сезон дождей. Я в студии в эфире радиостанции «Прибой», где здесь и сейчас продолжается у нас ретро-час. Ну, а что касается дождя и других подробностей о погоде.
1: Радио «Прибой» о погоде.
0: В Махачкале уже 12 градусов, днем ожидается до плюс 14, с утра был кратковременный дождь, но в течение дня будет дождь с усиленной. Геомагнитное поле активное, температура морской воды 21 градус, волнение моря легкое. Что касается ветра, он умеренный, северо-западный, с порывами до 12 метров в секунду. Относительная влажность воздуха высокая, 78-87%, атмосферное давление выше нормы. Кизляре 14 градусов, облачная погода, осадков там не прогнозируют. В Кизилюрте, в Хасавюрте 12, с утра идет кратковременный дождь, в течение дня дождь усилится. В Буйнакске 8, кратковременный дождь, днем тоже дождь с усилением. Ну и, конечно, в Дербенте у нас 13 градусов, дождь с утра, затем кратковременный дождь, ветер умеренный, северо-западный, температура морской воды 22 градуса.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
2: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Певица, которая нравится всем, Сиси Кетч в эфире радиостанции «Прибой». Кстати, первые дискотеки в Союзе на музыкальном Олимпе, это огромной страны, возносят иностранных исполнителей. И вот одной из самых очаровательных и приятных на слух в 80-х стала именно она. Буквально взорвала чарты радиостанции по всему миру. В огромной социалистической стране звезда дискотек, девушки подражали молодой Каролине, но мужчины в нее были влюблены. Талантливая исполнительница, но наш ретро-час продолжается, и сразу после небольшого рекламного блока мы услышим золотой хит Дагестана. Каким он будет, это буквально через чуть-чуть мы с вами узнаем. Ну а с 12 до 13 целый час ваших приветов и музыкальных подарков. Наш контактный для сообщений WhatsApp и просто смс-очек 8-988-291-1007.
1: Реклама на радио.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, 2-й этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну, будем исполнять с вами мечту вместе, совместно. У микрофона Зухра Камалова. Друзья, на сегодня субботний день, 3 октября, с чем я вас искренне поздравляю. Ну и, конечно, сегодня у нас чудесный день, день отдохновения. Это значит, кто-то из ваших родных, близких или просто знакомых получит музыкальный подарок. Самое главное, вы постарайтесь. Отправьте нам сообщение в приложении WhatsApp, если он у вас имеется, и просто смс-очка, и мы обязательно зачитаем в эфире. 8-988-291-1007. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
0: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой.

Вместе Ален Сафарян в эфире радиостанции «Прибой», где здесь и сейчас продолжается программа «По вашим заявкам». Доброго вам дня всем работникам радиостанции «Прибой». Так начинается следующее послание, пришедшее нам в приложении WhatsApp. Хочу сказать вам спасибо за вашу работу. Вы дарите людям положительные эмоции и заряд настроения. Вы лучшие. Ну, спасибо вам большое. Пишу я вам из Махачкалы. Зовут меня Марията. И хочу пожелать всем вам, а также всем, кто меня слышит, здоровья, мира на земле. Хочу послушать песню в исполнении Зайнаб Апсаматова и любую зажигательную. Ну что ж, «Ватан» так называется композиция. Сегодня она звучит для вас.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час желаний.
9: Продолжается наша программа, друзья, где вы можете поучаствовать и отправить нам сообщение в приложении WhatsApp и просто смс-очкой. Как сделали наши слушатели? Ну, в частности, такого содержания мы получили сообщение. Добрый день, любимая Радио Прибой. Это ваш постоянный слушатель Али Мирза. Сегодня у моего сына Джабраила день рождения. Хочу, чтобы вы его поздравили от моего имени. Пожелали ему всего-всего-всего-всего хорошего. И поставили ему чудесную песню в исполнении группы «Кино». А также поздравляет его сестра Арапат, Барият, Рабият, мама Зарипат. Ну что, с удовольствием и мы поздравляем с днем рождения. Пусть на тебя всегда нападают деньги, а ты не вздумай отбиваться. И пусть твои желания плачут от восторга, глядя на твои возможности, а твои цели сами тебя догоняют.

«Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Это была информация о нашем спонсоре. Спасибо им за поддержку. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому. Ну что, продолжаем программу. Итак, приложение WhatsApp в активном режиме, а также просто сообщение на номер 8988-291-1007. Хорошего, уютного дня вам. Отдыхаем мы сегодня, потому как день выходной. Поэтому хочу, чтобы все сегодня думали о прекрасном, нереально чудесном, несмотря на непогоду за окном. И пусть нас окружает атмосфера покоя и тишины. Хотелось бы послушать песню в исполнении Лемы Нальгиевой. Да, это новая работа, гимн аварцев, так она называется, для всех тех, кто слушает радиостанцию «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-00.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Аварская поговорка.
8: Жиндир город чохол ибель, чьяра бестол ибель.
9: Своя земля – мать родная, чужая земля – мачеха.
7: Радио «Прибой».

0: час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Ну, эти разумные пределы, друзья, и границы их мы определяем вместе с вами. 8-9-8-8-2-91-10-07. Программа продолжается. Немного времени осталось до ее окончания, так что успейте направить нам сообщение либо в приложении WhatsApp, либо просто смс-очкой. Обязательно она найдет своего адресата. Итак, просто смс, пришедший на 988-291-10-07. Привет всем, кто на волне радиостанции «Прибой». Хотим поздравить Магомед и Живрият с рождением племянника. Желаем здоровья, а также всех благ, радости, счастья большого семейного. И друзья так подписались из города Хасавюрта. Но хотелось бы услышать нам песню на даргинском языке. Они даргинской национальности и любят танцевать. Ну что, Евгений Бакшиев, «Танцуй со мной», так называется одна из песен на даргинском.

0: Замечательная композиция Евгения Бакшиева «Танцуй со мной», так она называется, друзья, прозвучала по вашим заявкам. Итак, 8-9-8-8-2-91-10-07. Вновь к сообщениям, а так, обычным есть еще на WhatsApp. Салам, радиостанция «Прибой». Люблю вас очень, передаю привет и салам Марине из Ростова, Мураду, моему брату, и всему Дагестану салам. Хотелось бы услышать песню «Меседо». Ну что, сделаем это с удовольствием. Песня на аварском языке в программе
1: «Час желаний».

0: Реклама на радио.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Час желаний.
7: Салам алейкум, радиостанция «Прибой». Так пишут наши слушатели из Дербента. Потому как пишут, хотелось бы передать салам алейкум городу Дербенту и нам удачного рабочего дня. Спасибо большое. И хотелось бы услышать песню в исполнении Адили Хаметовой. Любую в ее исполнении. С удовольствием. «Роза» так называется песня. Буквально через чуть-чуть я напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Вы достойны лучшего.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

Роза, так называется композиция Адиль Хамитовой, которая завершает очередной музыкальный час эфира радиостанции «Прибой», где здесь и сейчас мы с вами общались. Но если у вас есть сообщение или кого-то вы хотите поздравить, сегодня у нас 3 октября, напомню о том, что с 17 до 18 следующий выпуск программы «Час желаний».

0: В Дагестане 13 часов.
1: Ну, друзья, мы перешли границу нового. Сегодня, конечно, день у нас не просто чудесный. Это день поиска чего-то особенного. Всемирный день ходьбы отмечается сегодня. День отрядов мобильных отрядов особого назначения МВД Российской, то есть Федерации, то есть день ОМОНа. Сегодня Всемирный день грибника. Но я думаю, что после дождей это будет, конечно, более актуально. А также сегодня Всемирный день трезвости, с чем я вас искренне поздравляю, потому как непрерывное воздержание от употребления алкоголя отмечается именно сегодня. Потому как в нашей стране уровень употребления этого напитка с высокоградусным, так скажем, значением в России недопустимо высок. Конечно, есть у нас регионы, и Дагестан не исключение из правил, где очень мало употребляется, ну а северные, так скажем, регионы нашей страны напротив. Поэтому думаю, что многие из вас должны задуматься о здоровом образе жизни, потому как здоровье — это всегда самое главное, что ведет к длительности нашей жизни, качественной и хорошей. Поэтому отказ от спиртных напитков и здоровый образ жизни государство приветствует, приветствует радиостанции «Прибой», и мы пожелаем вам, конечно, чудесного времяпрепровождения нашей компании без всяких таких горячительных напитков. Самое время выпить горячего чая с малиновым вареньем или просто с фруктами, ягодами, и сделать это вместе с нами под лучшую музыку.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радио «Прибой».

0: Это не просто строчка из песни, это своего рода жизненная философия. И, конечно, друзья, в обычной жизни мы носим маски, социальные роли, вежливые улыбки. А в горах это невозможно, потому как какие вы есть, такие вы являетесь именно там. Ну, по крайней мере, самыми настоящими, потому как горы не терпят фальши, но а лучше них бывает только они сами. Ангелина Каплан в эфире радиостанции «Прибой». Кстати, сложные маршруты, и вместе с тем люди, которые их преодолевают, вместе с вами становятся настоящими друзьями на всю жизнь. Ну, что касается ближайшего времени, немного информационного блока, совсем скоро представлю вам новую песню Марьям Газимагомедовой «Черные глаза», но это будет через чуть-чуть.
1: Реклама на радио.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-00.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

«Черные глаза» в исполнении Мария Магази Магомедова. Это, конечно, трогательное душевное произведение, которое сразу привлекает внимание своей искренностью и глубиной чувств. Ну а голос Мария мягкий, проникновенный, и это позволяет нам с вами прочувствовать каждое слово и эмоцию, заложенную в этой песне. Конечно, «Черные глаза» ассоциируются с загадочностью, красотой и сильными эмоциональными воздействиями на людей, и в этой песне раскрывается это особенно ярко. В целом, конечно, приятное впечатление от этой композиции, оно вызывает желание ее слушать вновь и вновь и вновь и вновь, и не надоедает. Ну а следующая композиция также понравится многим. Это музыкальный дуэт. Он состоит из вокалиста и диджея-продюсера Авалана, номинанта на премию Грэмми, и немецкого продюсера, автора песен Рокстоуна. Проект был основан в 22-м году. Кстати, до объединения Авалан сотрудничал с Эрмин Ван Бюрер. Ну а Рокстоун зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых продюсеров танцевальной музыки в Германии. И вот в студии они поняли, что их навыки, видение, творческие устремления, конечно, идеально дополняют друг друга. И вот что из этого получилось, одна из последних работ этого дуэта –

0: твои приветы. И любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Абизамо в переводе с чеченского «любовь». Конечно, это классическая история о чувствах, но в исполнении Байсангура Дербишева она звучит по-особенному. В его голосе, ну вот знаете, что-то такое вот сдержанное, смешанное с глубокой тоской, но это, конечно, не просто песня о любви, это песня о преданности, возможно, о боли разлуки и о том, как важно хранить чувства в сердце, несмотря на жизненные обстоятельства. Ну что, мы движемся дальше, совсем скоро у нас «Магнитик», так называется композиция, ну и прямо сейчас всем тем, кто в дороге, мы пожелаем счастливого пути и...
1: Пробки на дорогах.
0: В Махачкале, друзья, имеются небольшие замедления движения, заторы, так называемые пробки, и это Яндекс.Карта нам в помощь. Как всегда, за городом, а именно по проспекту Казбекова, это район Самендера, от улицы Новолакская до улицы Московская, направление города, замедление движения также наблюдается по Магомед Тагирова, ближе к троллейбусному кольцу. Есть еще некоторые участки, ну, например, по проспекту Расула Гамзатова, где-то от Максима Горького до Яракского. А также наблюдается по проспекту Шамиля небольшие замедления движения в районе Яракского и в районе рынка Ирчика-Закава, в обоих причем направлениях, а также по проспекту Шамиля ближе к Гамидово. Стойка замедления, даже можно сказать, что машины стоят по Хаджи-Булача, там в связи с ДТП так стоят пока машины, и еще по Петра Первого в районе озера Агёль от города. Вот. Что касается новостей для автолюбителей Дагестана, то хотелось бы напомнить о том, что после сильных ливней, которые привели к мощному паводку, произошло повреждение Красного моста в горном районе Дагестана. Об этом сообщает Минтранснефть Республики. Мост, расположенный на региональной дороге к селам Ботлих, Хунзах и границе с Чеченской Республикой, ранее был закрыт на ремонт. А вот новый паводок, недавний, привел к сбросу воды с Гацатлинской ГЭС и подъему уровня в реке Аварской Кайсу. Бурный поток воды размыл созданную строителями насыпь и временные опоры моста. Также накренился один из пролетов сооружения. На место направлены специалисты Дагестана Автодор, чтобы оценить ситуацию. Напомним, что Красный мост, где произошло ЧП, находится в Гиргебельском районе Дагестана, и он получил свое название из-за цвета ограждений и конструкций. Мост связывает удаленные горные села с основной сетью автодорог республики. Выше по течению находится Гацатлинское водохранилище. Так что будьте внимательны и осторожны, напоминают в ДАК Автодоре. А еще госавтоинспекция опубликовала график профилактических рейдов на октябрь. Водителям стоит заранее изучить расписание проверок, чтобы быть во всеоружии. В течение этого месяца инспекторы будут проводить проверки по целому ряду направлений, которые направлены на снижение аварийности и повышение безопасного дорожного движения. Конечно, расписание может незначительно отличаться в зависимости от региона. Ну а вот в нашей сложной статистической дорожно-транспортных происшествий проверки будут проводиться гораздо чаще. Так что счастливой вам дороги!
1: Пробки на дорогах.
0: На этой ноте я прощаюсь. В студии была Зухра Камалова. До завтра. Пока.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Best music.
1: Это осень ярких впечатлений.
0: This is Radio Preboy.
2: Осень, суббота. Ну, знаете, суббота – это отдельная сфера. Не просто выходной, а пространство, где можно выдохнуть, включить музыку и стать собой. Здесь нет расписания, мы не раз об этом говорили. Нет надо, нет спешки, есть только ты, твой день и волна, которую выбираешь, тоже ты. Сегодня, друзья, 3 октября, за окном осень, местами пасмурно, но дожди, кажется, решили взять небольшую паузу, или это уже повод начать день с хорошего трека. Даже если вы давно не подросток, суббота возвращает это чувство, когда все возможно. Можно слушать громко, танцевать на кухне и подпевать, даже если не попадаешь в ноты. Разрешается, друзья, сегодня все можно. С вами я, Иза Ахмедханова, это «Волна прибоя». Впереди 5 часов музыки, ваших заявок, теплых слов. Настраивайтесь на волну позитива и лучшей музыки. Погнали!

0: Реклама.
1: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.
1: Ну а сейчас, друзья, на волнах радиостанции «Прибой» новинка. Эта песня как разговор, который вы давно хотели начать, но не знали с чего. Она не объясняет, она просто открывает дверь, и за ней целый мир. Тот самый, который мы иногда теряем в суете. Группа «Мирес» возвращает нас к нему через музыку, через голос, через что-то, что невозможно подделать. Итак, друзья, встречаем. Группа «Мирес», «Дунья».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
7: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Информация о дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на данный момент затруднения на следующих локациях. У нас, естественно, в Семендере по проспекту Казбекова небольшое скопление машин. Также у нас заторы на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала, в районе Троллейбусного кольца. Улица Камаева выделена красным. В Первой Махачкале на Магомед-Тагирова небольшое скопление машин. У нас зафиксировано в этом же районе ДТП, задействован левый ряд. По Гайдара-Гаджиева пробки, также улица Абдулы Хакима Исмаилова выделена красным. Проспект Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца и по традиции от района Джума-мечети вплоть до пересечения с улицей Хаджи-Булача. Небольшой отрезок улицы Магомеда Яракского выделен красным. Такая же картина у нас на проспекте Гамидова. Ирчи-Казака в заторах, Сергокалинская, Примакова в заторах. Также пробки на проспекте Амитхан Султана в районе Кольца. Что же в районе ЦУМа? Довольно свободно. Красным выделена улица Каркмасова, Дзержинского. Небольшое скопление машин у нас на Магомеда Гаджиева. Довольно свободно пересечение Дахадаева и Даниялова. Пробок нет, но пробки образовались на проспекте Расула Гамзатова. Практически на всей протяженности проспекта пробки сохраняются. В редукторном поселке от моста до улицы Азизова по проспекту Петра Первого небольшое скопление машин. Улица Азизова также выделена красным. Далее от улицы Лаптиева до кольца по проспекту Петра Первого пробки сохраняются. На кольце по проспекту Насрудинова также небольшое скопление машин. Ну и на Хаджи Булача у нас довольно серьезные пробки под мостом. Там же зафиксировано ДТП, задействован левый ряд, ну и небольшое скопление машин у нас по Хивской улице. Уважаемые водители, конечно, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте друг друга, пристегивайтесь, отложите телефоны в сторонку. В условиях переменчивой осенней погоды будьте, конечно, особенно внимательны. Ну а я желаю вам счастливого пути!

0: Реклама.
1: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».
2: Ну а сейчас на волнах радиостанции «Прибой» рубрика «Именинник из мира музыки». Напомню, что сегодня 3 октября и свой день рождения отмечает Гвен Стефани. Американская певица, автор песен, дизайнер и фронтвумен группы No Doubt. Да, Гвен родилась в 69-м году в Калифорнии. Она пришла в музыку в конце 80-х, и с самого начала было ясно, эта девушка не будет играть по чужим правилам. В 90-е No Doubt взорвали сцену своим уникальным звучанием, смесью ска, панка и поп-музыки. Ну а ее голос стал узнаваемым с первых секунд. Да, потом была, конечно, и сольная карьера, миллионы проданных альбомов, модные показы и статус иконы стиля. Но главное, она всегда оставалась собой. Сегодня Гвен Стефани исполняется 57 лет. Это отличный повод вспомнить, что настоящая музыка не стареет, друзья. Она просто становится глубже, а энергия, которую она дарит со сцены, не имеет срока давности. Итак, друзья, прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» Гвен Стефани, группа No Doubt, Don't Speak.

0: «Золотая пора» на любимом радио.
1: Ну, осень, октябрь, месяц, который умеет говорить без слов, он не кричит о своем приходе, просто делает воздух плотным, а небо все-таки ниже. Да, дождь за окном, это не серость, друзья, это бит, перкуссия, как говорится, которую природа выстукивает для нас с вами. И в этом ритме рождается, конечно, поэзия, та, что живет между строк. В музыке есть такое понятие, как легато, плавное, связное такое исполнение. Октябрь – это легато осени. Все связано – дождь, листья, наши мысли, ну и, конечно, музыка. Октябрь – время обниматься, время делиться теплом, и музыка здесь лучший способ. Мы не просто ставим треки, мы передаем тепло через чистоту, друзья. Каждая песня – как объятие, которое долетает до самого сердца. С вами по-прежнему в эфире радиостанции «Прибой» я, Иза Ахметханова, и мы продолжаем делиться лучшей музыкой. Погнали!

0: Реклама на радио.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Let's go! You already know!
8: Миряшики.
9: Чахуми, I know.
7: 2013.

0: прибой.
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Ну а сейчас новинка на волнах радиостанции «Прибой», друзья. Лема Нальгиева с композицией «Гимн аварцев». Гимн, знаете, это не всегда про официальность, иногда это про то, что невозможно сказать шепотом. Лема Нальгиева поет так, что слова перестают быть просто словами, в них гордость без надменности, сила без громкости, нежность без лишних фраз. Это признание в любви к родному языку, к своим корням, к земле, которая дала голос. Итак, слушаем. Лема Нальгиева, «Гимн аварцев».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: наших дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Информация о дорогах Махачкалы. Прогружаю карту. Итак, по данным Яндекс.Карт, на данный момент затруднения на следующих локациях. У нас в это время, как всегда, в Семендере по проспекту Казбекова небольшое движение, довольно плотное. Проспект Акушинского в районе Северного автовокзала. Далее небольшой отрезок улицы Камаева выделен красным, ну и такая же картина по улице Гайдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца. По проспекту Имама Шамиля у нас небольшое затруднение от проспекта Гамидова, от пересечения с проспектом Гамидова до пересечения с улицей Хаджи Булача. В этом промежутке, где пересекаются проспекты Имама Шамиля и Хаджи Булача, ведутся дорожные работы, дорогие друзья, по проспекту. Задействован правый ряд. Далее пробки также у нас на Магомеда Яракского, на проспекте Гамидова частично. Также красным выделены и улица Ирчи-Казака, и Сергокалинская. В центре у нас по Каркмасово небольшое скопление машин. Также у нас на Батырая, на Дзержинского и Радищева. По улицу Магомеда Гаджиева также у нас небольшое скопление машин. Пробки на Дахадаева и на проспекте Расула Гамзатова. Что же в редукторном поселке? У нас довольно серьезная картина как раз в редукторном поселке по проспекту Петра Первого. От моста до улицы Лаптеева все выделено красным, довольно серьезные пробки. Также частично улица Азизова выделена красным и улица Эльзы Ибрагимовой. Также у нас индустриальный переулок выделен красным в редукторном. На кольце, на пересечении улицы Хаджи Булача и проспекта Насрудинова, также Петра Первого, у нас пробки. По проспекту Насрудинова у нас зафиксировано ДТП, задействован левый и средние ряды. Хаджи Булача также вся практически выделена красным. Уважаемые водители, конечно, просим вас, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте друг друга. Ну а я желаю вам счастливого пути.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Центр «Абилити». Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Немного расскажу историю хита. Знаете, бывают дуэты, которые кажутся просто невозможными. Именно 3 октября в этот день, но в 1983 году Пол Маккартни и Майкл Джексон выпустили в Великобритании сингл «Say, Say, Say» и доказали, что невозможное звучит просто превосходно. Продюсером стал Джордж Мартин, запись шла в легендарной студии Abbey Road, но песня возглавила чарты более 20 стран, ну а клип с сюжетом, где они играют мошенников стал прорывом. Их голоса сплелись так, будто они пели вместе просто всю жизнь. Итак, друзья, слушаем на волнах радио «Прибой» Пол Маккартни, Майкл Джексон, «Say, Say, Say».

Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря.

0: You are listening to Radio Приbой, the best radio of Dagestan.
1: Друзья, 16:07, всем доброго уже потихонечку вечера, да, друзья, суббота, 3 октября, тот самый момент, когда суббота выходит на финишную прямую, день уже сделал свое дело, ну а вечер только готовится вступить в свои права. В этом промежутке есть особая музыка, не громкая, не тихая, а именно своя, та самая. Она не спрашивает, готов ли ты ее слушать, она просто берет и делает свое дело. Наполняет пространство, задает ритм, создает настроение, в конце концов. С вами Иза Ахметханова. Это «Радио Прибой». Оставайтесь на нашей волне. Впереди еще много теплых и интересных нот.

0: Реклама.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио Прибой.
1: Ну а сейчас, друзья, новинка на волнах радиостанции «Прибой» — Айгуль Джумагулова с песней «Я дочь ногайского народа». Быть чьей-то дочерью – это не про возраст, не про статус, это про то, чей голос ты слышишь внутри, когда вокруг тишина, чья кровь говорит громче слов, чьи традиции ты несешь дальше, даже не задумываясь, зачем. Айгуль Джумагулова поет об этом так, что ее голос становится мостом между прошлым и настоящим, между теми, кто был, и теми, кто будет. Это не просто песня, это разговор с корнями, и если вы хоть раз чувствовали, что принадлежите чему-то большему, вы поймете, о чем в этой композиции. Итак, друзья, слушаем Айгуль Джумагулова «Я дочь ногайского народа».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: best music on the best radio. Radio Freeboy.
1: С вами Рафаэль.

0: Реклама на радио.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Да, друзья, прямо сейчас рубрика «Даты» на волнах радиостанции «Прибой». Напомню, что сегодня 3 октября, суббота, и сегодня, как назло, все крутится вокруг еды, еды и опять прогулок. Впрочем, обо всем по порядку. Сегодня Всемирный день грибника, официально статуса у него нет, но это не мешает миллионам людей по всему миру отмечать его с азартом. Называют это «тихой охотой», и не зря сидишь на корточках, всматриваешься в землю, а адреналина, как от сафари. И так далее. Всероссийский день ходьбы сегодня отмечается с 2015 года. В первые выходные октября, кстати, отличный повод наконец выяснить, что показывают шагомеры, и удивиться результату. Кстати, также сегодня день брусники. Тоже сегодня своим названием ягода обязана древнерусскому слову «брусвяный», что означает «красный». Также сегодня день ОМОНа в России. Именно 3 октября 1988 года были созданы отряды милиции особого назначения. В Дагестане, кстати, росгвардейцы уже отметили этот день. В Каспийске прошли торжественные мероприятия. Также сегодня день германского единства, главный национальный праздник Германии. Ну а в Дагестане сегодня, друзья, Кизляр отмечает 291-ю годовщину со дня основания. Город-герой гражданской войны, русская столица Дагестана, Кизляр ждет всех на праздник. Ну а на центральной площади Ленина развернется, как я знаю, масштабная праздничная программа. Также в республике сегодня продолжается 13-й Северо-Кавказский книжный фестиваль «Тарки-Тау». Сегодня в Буйнакском краеведческом музее проходит литературно-музыкальная программа, посвященная юбилею первой столицы Дагестана. Ну и в Махачкале стартовал, кстати, фестиваль каспийской рыбы, два дня гастрономии или гастрономии, традиции и спорта в парке Агёль, друзья. Вот такой день. Грибы, ходьба, брусника, ну и немецкое единство. Ну и про наш любимый Дагестан не забыли. На любой вкус. Ну а у нас на волнах радио «Прибой» любая композиция прямо от сердца. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» Ринат Каримов. «Сердце».

0: Реклама.
1: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: все времена.
1: Дорогие друзья, на наших 16.55, а уже в 17.00 ровно на волнах нашего радио стартует ваш любимый час желаний. Время, когда вы заказываете музыку, передаете приветы и просто делитесь настроением. Оставайтесь с нами, на связи с вами Иза Ахметханова. Будет по-вашему, так что пишите и заказывайте номер для ваших смс в WhatsApp 8 988 291 1007. Я жду именно вас.

0: а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, добрый вечер. Ежедневно с 17 до 18:00 этот час для ваших заявок, приветов и поздравлений. Да, суббота – это все-таки отдельная сфера, не просто выходной, а пространство, где можно выдохнуть, включить любимую музыку, ну и насладиться этим треком. Так что, друзья, пишите, я с удовольствием все озвучу, все поставлю, номер остается прежним. 8-988-291-1007. На связи, напомню, я Иза Ахмедханова, и я перехожу сразу к первым СМС, которые уже к нам поступили. Иза, добрый вечер, Радио Прибой, Дагестан. Здравствуй, еду с работы, суббота, а я работаю, но с вами как-то легче. Поставьте «Горянку» Гамида Рамазанова, что-то бодрое, чтобы до дома доехать с улыбкой. Ну, работа в субботу — это все-таки на самом деле отдельный вид подвига, значит, работа настолько нравится, что мы посвящаем этот день ей. Ну, держите бодрый трек, и пусть дорога будет легкой, вы и мы обязательно справимся. Ну, далее еще одно СМС. Иза, здравствуйте, сегодня у моей мамы Айзаны день рождения. Ей исполняется 50 лет, она слушает вас каждый день. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья и улыбок. Поставьте, пожалуйста, для нее теплое от... что-то теплое от Наиры Рахмановой. Заранее спасибо. Ну, от всей души, от всей радиостанции «Прибой» поздравляем вашу маму Айзану с днем рождения, 50 лет. Прекрасная, красивая дата. Пусть ее день будет светлым, как и ее улыбка. От всей души, на самом деле, поздравляем с днем рождения. Желаем, конечно, крепкого здоровья, счастья, улыбок. Ну и композиция в исполнении Наиры Рахмановой как раз «Мама» и прозвучит. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация.

0: Реклама на радио.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, час желаний продолжается, эфир набирает обороты, как хорошая пластинка на 45-й скорости. У вас есть музыка, которая заставляет сердце биться быстрее, тогда поделитесь ею с нами. Мы обязательно ее озвучим в эфире, как и ваши поздравления, пожелания и, конечно, приветы. Я жду вашу партию, друзья, ну а номер в WhatsApp для ваших смс 8-988-291-10-07. Итак, еще несколько смс. Добрый вечер, Прибой. Если не затруднит, очень хочется порадовать свою половинку. Песней «Хера-хера» поет Шамиль Гаджиев дуэтом. Ну, добрый вечер, конечно, не затруднит, с удовольствием включим и озвучим. Песня «Хера-хера» в исполнении Шамиля Гаджиева дуэтом. У нас есть такая композиция, это дуэт Патимат Кагировой и Шамиля Гаджиева под названием «Смотри, в душе рассвет». Обязательно поставим ее для вашей половинки, пусть музыка скажет то, что иногда трудно выразить словами. Итак, друзья, далее еще одно смс. Просто спасибо, что вы есть, Радио Прибой. Слушаю вас каждую субботу и не только. Это уже традиция. Пишет вам Абдул Манап из Дагагней. Очень бы хотелось послушать Рики Мартина, если не трудно. Спасибо вам, традиция. Это то, что держит нас вместе. Суббота, Прибой, вы – хорошая формула. Пусть так и остается. Рики Мартин специально для вас обязательно прозвучит. Абдул Манап из Дагагней. Пламенный салам из Махачкалы, из студии Прибоя. Далее еще одно смс. Из-за вам потрясного настроения и всему Дагестану салам. Если можно, Машидат Амарасхабову, пойдем в горы. Ну что ж, специально для вас и для всего Дагестана Машидат Амарасхабова, пойдем в горы. Обязательно прозвучит. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное – рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Итак, дорогие друзья, до конца часа 20 минут. Время для мощного финала. Закажите трек, который станет гимном этого вечера. Передайте привет, поздравьте близких. Номер прежний 8-988-291-1007. Финальный аккорд за вами. И знаете, к нам поступило 2 смс из-за границы. Итак, с удовольствием зачитаю. Здравствуйте и запишу вам из солнечного Стамбула. Уже 3 года живу здесь, но каждую неделю включаю прибой через интернет и как будто возвращаюсь домой. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей маме в Махачкалу. Маму зовут Атикат, она слушает вас каждый день на кухне. Поставьте что-нибудь для меня Мурада Мухтара Хардаева. Вы написали Мурада, но он Мухтар Хардаев. Мы с ней всегда под его композиции танцевали. Но сегодня я хотел бы послушать композицию «Больно». Ну, здравствуйте, Стамбул – прекрасный город, но дом есть дом. Привет вашей маме, Атикат, обязательно передаем. Пусть знает, что вы рядом, даже на расстоянии. Ну и Мухтар Хардаев «Больно» уже в эфире, специально для вас прозвучит. Кстати, дали еще одно смс из-за «Привет». Радиостанция «Прибой», привет. Привет из Дубая. Я тут работаю, но душой всегда в Дагестане. Ваше радио слушаю онлайн. Интернет ловит даже в пустыне. Хочу поздравить свою сестру с рождением сына. Пусть малыш растет здоровым и счастливым. Если можно, поставьте «Бурито», не забывай, для всех, кто далеко от дома. Ну, привет, Дубай. Значит, «Прибой» звучит даже среди песков. Это прекрасно. Поздравляем вашу сестру с днем рождения сына. На самом деле, пусть малыш будет здоров, а у вас всегда будет связь с родным домом. Сейчас поставим композицию в исполнении «Бурито», которая называется «Не забывай». Ну и также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».

0: И мы начинаем. Открывает эту неделю на 10-м месте композиция «Не жалей» в исполнении Магомеда Аликперова. Песня, которая учит одному из самых трудных искусств – отпускать. Без упреков, без сожалений, без оглядки, просто потому что так правильно. Итак, слушаем. Магомед Аликперов «Не жалей».
1: 10-е место.

0: Друзья, на 9-м месте у нас Айгуль Джумагулова. «Я дочь ногайского народа». Это не просто песня, это признание в любви к земле, которой дала голос. Голос, в котором слышится и степной ветер, и глубина веков. Итак, слушаем Айгуль Джумагулова «Я дочь ногайского народа».
1: 9-е место.

0: Итак, друзья, на восьмом месте у нас народная артистка Республики Дагестан Лариса Гаджиева с композицией «Разбитое счастье». История о том, что даже разбитое может быть красивым и прекрасным, если собрать правильно, если не бояться ран. Слушаем Лариса Гаджиева «Разбитое счастье».
1: Восьмое место.

0: Реклама.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИБТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Спешу сказать добрый вечер всем тем, кто только к нам присоединился. Это национальный хит-парад «Горячая десятка» лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». С вами на связи я, Иза Ахмедханова. Мы уже прослушали 10, 9 и 8 места. Впереди семерка сильнейших. Не переключайтесь, мы продолжаем. И на 7-й строчке у нас расположился трек под названием «Джунгутей» в исполнении народной артистки Республики Дагестан Лейлы Алиевой. Это песня о селе, где прошло ее детство, где каждый дом помнит ее голос, где ее ждут и, конечно, любят. Кумыкская мелодия, в которой слышится тепло родного очага, она согревает изнутри и не отпускает. Итак, слушаем. Лейла Алиева, «Джунгутей».
1: 7-е место.

0: Итак, друзья, шестую позицию занимает группа «Мерез» с композицией «Дунья». Эта песня как калейдоскоп. Поворачиваешь и видишь новый узор. В ней нет прямых оттенков, но есть что-то важнее послевкусия. «Дунья» не рассказывает о мире, она дает его почувствовать. Итак, друзья, слушаем группа «Мерез», «Дунья».
1: Шестое место.

0: Итак, друзья, мы добрались до золотой середины. Пятое место. И его по праву занимает Марьям Газимагомедова с композицией «Черные глаза». В этих глазах, ах, черных глазах, не просто цвет, а глубина. В них можно утонуть и не захотеть всплывать. Да, Марьям поет о взгляде, который помнишь дольше, чем человека. Об умении чувствовать без слов, когда целая вселенная помещается в одном мгновении, в одном взгляде. Итак, слушаем Марьям Газимагомедова. «Черные глаза».
1: Пятое место.

0: Итак, дорогие друзья, на четвертом месте у нас уже легендарная композиция «Мечта бедняка» в исполнении Руслана Тупиева. Композиция, которая запомнилась очень многим, это песня как разговор на кухне после долгого дня, о чем мечтает человек, у которого, казалось бы, все есть. О хинкали с чесночной подливой, о курдюке, который тает во рту, о горах, которые кормят и вдохновляют. Здесь мечты измеряются не в валюте, а в ложках подливы и кусках курдюка. С юмором, с любовью к жизни и к простым радостям. Итак, слушаем. Руслан Тупиев. «Мечта бедняка».
1: Четвертое место.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противоположные. Показания, необходима консультация специалиста.
3: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-297-47-47.
8: А вот и тройка самых популярных.
9: Добрый вечер, дорогие друзья. Это национальный хит-парад, горячая десятка лучших треков недели по версии слушателей радиостанции «Прибой». Напомню, что с вами на связи Иза Ахмедханова. Осталось совсем немного, тройка лидеров, и это не просто верхние строчки. Это три песни, которые за неделю стали для вас чем-то большим, чем просто музыка. Бронза, серебро и золото. Каждая из них заслужила свое место, и сейчас мы назовем тех, кто оказался ближе всего, конечно, к вершине. Итак, на третьем месте у нас Евгений Бакшиев с композицией «Танцуй со мной». Знаете, эта песня не спрашивает, умеешь ли ты танцевать, она просто берет тебя за руку и ведет. В ней есть то, что не купишь, не выучишь. Искренность и легкость. Бакшиев поет о том, что иногда слова не нужны, достаточно просто быть рядом и двигаться в одном ритме. Итак, слушаем. Евгений Бакшиев, «Танцуй со мной».
8: Третье место.

0: Итак, друзья, на втором месте у нас Хасбулат Рахманов с композицией «Пожалей». Это песня как откровение, которое ты решаешься произнести вслух только ночью, когда никто не видит и не слышит. Рахманов поет о том, что иногда самая большая смелость – это признаться, что тебе больно, и попросить о жалости не мучить, не потому что ты слаб, а потому что ты человек. Итак, слушаем Хасбулат Рахманов «Пожалей».
1: Второе место.

0: Итак, друзья, и на первом месте у нас Лемон Альгиева с композицией «Гимн аварцев». Это не просто песня, это голос народа, который звучит сквозь века. Лема поет так, что ты чувствуешь, ты не один, за твоей спиной история, культура, ну и, конечно, предки, и впереди будущее, которое ты создаешь. Это музыка, которая дает силу. Итак, слушаем. Лемон Альгиева, «Гимн аварцев».
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: Дорогие друзья, вот и все. Наш субботний эфир подошел, к сожалению, к концу. Этот день мы провели вместе с музыкой, с вашими заявками, с теплыми словами и добрыми историями. Спасибо, что были рядом, спасибо, что выбираете прибой. Сегодня мы услышали 10 лучших треков недели, и это не просто список, это портрет нашей республики. Его голос, ее душа. Спасибо, что помогаете нам создавать этот эфир. Без вас он был бы просто набором песен. С вами он становится живым. Завтра воскресенье, день, когда можно не спешить. Проведите его так, как хочется именно вам. Пусть утро будет добрым, день светлым, а вечер уютным. Пусть рядом будут те, кто дорог. Пусть музыка не покидает вас. Ну а радиоприбой будет рядом. В любую погоду, в любом настроении просто включите волну, и мы продолжим наш разговор. Я желаю вам хорошего вечера, друзья. Прощаюсь с вами. Иза Ахметханова, радиоприбой. Всем до скорого. Пока-пока.
1: Радио Прибой. Реклама.
2: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дагестане 19 часов вечера.

0: Реклама на радио.
1: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте честью нового Каспия.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоприбой в Дербенте. 101 FM.

0: Реклама.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В «Крыши мира». Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амед-Хана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Вспомни, что было.

0: Лезгинская поговорка.
1: Верили хэр сурар актёх жезва.
2: Все дороги завершаются на кладбище.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева, проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

0: Каспийск,
1: Леваши,
0: Кизилюрт,
2: Гергебель,
3: говорит Махачкала. В столице 21 час. Радиоприбой. Нас слышно.
4: Аварская поговорка.
5: Черт шалдачивецов.
6: На чужбине человек слепой.
4: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний. Гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия. УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19. Улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: клетка.
1: Реклама на радио.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
8: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
2: Народная мудрость на радио «Прибой».

0: Реклама. Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
2: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Аварская поговорка.
7: Бахачи чолкало нюхало.
8: Герой умирает в седле.
6: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: радио пора.
1: Радио «Прибой».
2: Золотое время на любимом радио.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

ди хунгорс журан хезе ан раги нагах чара кот он хорит секхани канц эт турса гортле шоген уж хезе хоял сүйчетса яхгири хуге

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.